0: Прежде, перед самим своим. А что я знал свое? Те, что это удалить тебе, что там раньше будешь. Прво, когда крадешь, волишь оно, что радишь. И оно, что ты наиближе. А после, нахуй, когда размышляешь о чем, о всем, я мислю, да ипак Егор Буличева, вероятно. Вероятно, е. Najkompletnija režija, realistički, potpuno realistička, na naš način, na moj način, ako hoćete.
1: Posle Jegora?
0: Pa možda na rubu pameti, možda. Ako sasvim suprotno je Jegor, Kralj Lir, to je, mislim da je do dobra režija, čini mi se. Pa naravno, ja ću ostati u istoriji najpoznatiji po žaličnoj porodici. U istoriji